0: 早点回去吧。
1: 您慢走啊。
0: 明天见了，
2: 明天见。
3: 格林格格林格马林格马呀，красавица, давай с нами лучше, давай, давай. Эй, о,
4: Фаньо.
3: Так, хорошо вообще гуляет.
1: Не-не-не, спасибо.
3: А что они там сидят?
1: Спасибо.
3: Развеселишься. Алинка, Калинка, Малинка моя.
2: 哥，不，
1: 忍着，
2: 忍着以后怎么办？你饿吗？
1: 我，也饿。
2: 那你饿，你怎么忍？
1: 使劲忍。